0: Почему? Потому что ровно 304 года назад Петр I взял и перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург. Городу тогда было всего 9 лет, а он уже стал главным. Если один город смог, то и мы с вами тоже сможем дожить до обеда, сдать отчет и улыбнуться солнцу. У нас на Компас FM музыка, которая делает наш день. И вот кого мы услышим очень скоро. Это «Елка», перед этим «Реймон», ну а раньше всех «Конец фильма». Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой Ольга Березовик расскажет, куда можно отправиться вечером, чтобы интересно провести остаток дня. Узнаем сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Челюскинцев от Вишневецкого до Мельникова. В Витебске крупных затруднений нет, дороги свободны. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Ольга Березовик, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Мистический мюзикл по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» можно посмотреть в молодежном театре эстрады сегодня вечером. И вот о чем постановка. В квартире под номером 50 появляются два современных персонажа – профессор и Троекуров. Профессор получил письмо от жены Булгакова, в котором она сообщает, что автор спрятал продолжение романа в этой нехорошей квартире. Следователь Троекуров, как опытный сыщик, предлагает свои услуги для поисков рукописи. Но герои не знали, что возвращение к роману «Мастера и Маргарита» призовет в квартиру всех персонажей знаменитой истории. У каждого из них своя боль и своя правда, ну а цель профессора не только найти рукопись, но и понять великий замысел Булгакова. Зритель увидит, какой выбор он сделает, как найдет ответ и услышит вопросы Воланда и даст ему достойный ответ. Начало постановки в 7 вечера в молодежном театре эстрады. Продолжительность спектакля 1,5 часа. Стоимость билета от 50 рублей.
1: Планы на вечер.
3: Выставку репродукции картин под названием «Дали и Магрит. Игра с реальностью» еще можно успеть посетить до 24 мая в галерее «Артель». Там вас ждут текучие часы, яблоки в небе и картины-ребусы. Организаторы обещают необычную атмосферу, где привычное превращается в загадку. А еще завтра можно посетить бесплатную экскурсию по выставке при покупке входного билета. Она начнется в 18 часов. Экспозиция работает с полудня до 8 вечера. Стоимость входного билета для взрослых 25 рублей, а для школьников, студентов и пенсионеров, детей до 7 лет и многодетных – 20. Их можно приобрести онлайн на сайте выставки или в кассе. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Ольга Березовик, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Сергей Трофимов.

0: Ну а в самое ближайшее время «Танцы минус».
1: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы, цветы.
0: Все ждем после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, в каком мероприятии примет участие Наталья Качанова и как белорусские теннисистки играют на старте открытого чемпионата Франции.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой примет участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, пишет Белта. Они пройдут в четверг и пятницу в Санкт-Петербурге. Там запланированы заседания Совета Ассамблеи, а также постоянных комиссий по обороне и безопасности, политическим вопросам и международному сотрудничеству. Кроме того, Объединенная комиссия при Ассамблее обсудит и вопросы по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. МЧС предупреждает о грозах, пишут Минск Новости. Так, сегодня повышен риск обрывов линий связи электропередач, а также отключения электроэнергии. Кроме того, угрозы и жара могут привести к возникновению природных пожаров, а также возгораний в зданиях. Из-за дождя возможно затруднение движения транспорта, возрастает и опасность возникновения ДТП. Спасатели призывают к осторожности. Сейм Литвы поддержал создание военного полигона, который расположен в 8 километрах от границы с Белоруссией в Капчеместисе, сообщили в Белорусском оборонном ведомстве. Решение принято, несмотря на протесты местных жителей. За проект проголосовали более 100 депутатов. Владельцам недвижимости на этой территории направят уведомление. Учения там начнутся уже в 2028 году, а стрельбище оборудуют к 2030. И последнее. Белорусская теннисистка Александра Соснович победила на старте открытого чемпионата Франции, пишет Белта. В первом раунде она обыграла американку Витни Осиговой 6-4, 6-3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут, а еще Ирина Шиманович уже сегодня встретится с представительницей Латвии Дарьей Семенистой. Чтобы пробиться в число 128 участниц основного этапа, теннисисткам нужно преодолеть 3 квалификационных барьера.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 27-29 тепла, ну а в Минске до 22 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Ну что, после такой песни у меня только один вопрос. Кто сказал, что вторник не может быть солнечным? Бонни М с их вечным хитом сделали этот день ярче, даже если у вас за окном дождь. Кстати, знали ли вы, что оригинальную версию «Сани» еще в 1966 году записал певец Бобби Хэп, и она стала гимном надежды в непростые времена? Но именно Бонни М в 1976 превратили ее в ту самую диско-искру, под которую невозможно усидеть на месте. Наше утро продолжается, дальше только хиты. На связи Наталья Егорова, слушаем Компас FM. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Сергея Трофимова. Перед этим споет дуэт Криса Нормана и Сьюзи Кватро. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какое средство тестируют корейские медики. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, какой эксперимент проводят китайцы на орбите и какое средство тестируют корейские медики. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Китай официально запустил первый в истории эксперимент с искусственными эмбрионами человека на орбите. Образцы доставили на борт китайской космической станции. Об этом пишет агентство Синьхуа. Речь идет не о настоящих эмбрионах, полученных путем оплодотворения, а об искусственно выращенных структурах, которые не способны стать полноценным организмом. Они моделируют критически важный период с 14 по 21 день, когда закладываются предшественники всех органов. Главная задача эксперимента – выяснить, как отсутствие гравитации и космическая радиация влияют на ключевые процессы эмбрионального развития. Вся жизнь на Земле миллиарды лет эволюционировала под действием силы тяжести. Исследователям предстоит понять, нарушится ли ход развития. Эти данные необходимы для оценки рисков долгосрочного пребывания человека в космосе и в будущем помогут найти способы защиты людей для полетов на другие планеты.
0: Дело техники.
2: Пластырь, который заживляет раны при помощи света, разработали южнокорейские ученые. Устройство состоит из гибкого экрана со светодиодами и слоя наночастиц с лекарством. Экран излучает свет специального красного спектра и плотно прилегает к коже. Свет стимулирует регенерацию клеток, а также запускает высвобождение антиоксидантов из наночастиц, которые не дают побочным продуктам светотерапии накапливаться в коже. Эксперименты на грызунах показали, что раны под таким пластырем заживают почти вдвое быстрее. Пока устройство тестировали только на свежих порезах у здоровых мышей, тогда как в медицине более сложными считаются хронические и диабетические раны. Авторы планируют проверить эффективность пластыря и в этих условиях, а позже адаптировать технологию под разные типы повреждений кожи. Ученые обещают, что средство будет разлагаться в природе, включая элемент питания. В массовое производство такой лейкопластырь планируют запустить в следующем году. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 10:29, вторник, интересное время. Уровень «Я все успею» достигает пика. Первая усталость уже прошла, до обеда еще почти полтора часа, а мозг наконец-то перестал путать пароли и имена детей. Это время, когда можно свернуть гору, написать гениальный пост, ну или хотя бы ответить на то письмо, которое висело с понедельника. А у нас на Компас FM музыка, которая не даст вам уснуть до обеда. С вами этим утром я, Наталья Егорова, и сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это Владимир Пресняков.
1: Достучаться до небес однажды и сказать ей, что я здесь и навсегда.
0: Перед этим послушаем Смоки.

0: Ну, а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: и спасение компании от банкротства. Так что если вы сели в свою машину, и она завелась с полоборота, это уже победа. Третий. Для тех, кто помнит, как звук модема напоминал конец света, 19 мая 2000 года вышел первый в мире массовый мобильный телефон с FM-радиоприемником. Это был Siemens C35. А сегодня ваш телефон знает о вас больше, чем ваша жена. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас про наши музыкальные планы. В эфире совсем скоро Владимир Пресняков. Перед этим Смоки. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Прямо сейчас у нас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет про Новогрудок. Где находится и почему там стоит побывать, узнаем сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске появились пробки на Якуба-Колоса от Сурганова до Калинина, на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет.
2: Улицы наших городов. На Компас FM.
3: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Древний город Новогрудок без преувеличения можно назвать достоянием белорусского средневековья. Он заслуживает особого внимания, ведь его сокровищница ценностей уникальна. Предлагаю проявить любопытство и заглянуть в нее.
2: Улицы наших городов.
3: Важнейшая городская достопримечательность – замковая гора с руинами Новогрудского замка. От оборонительного сооружения остались лишь мощные башни и фундаменты укреплений с постройками. После реконструкции одна из башен обрела полноценный оборонительный облик. Разрушенные крепостные стены из тесаного камня восстановили с помощью современной кладки из красного кирпича. Теперь, глядя на сооружение, чувствуешь, как грозно и устрашающе некогда выглядел этот монумент. Ментальный и неприступный замок. Впечатляет, поверьте. Замок просуществовал с 13 по 17 век. Он был одним из ключевых опорных пунктов, а также одной из мощнейших крепостей, который считался центром Новогрудка. А еще он был резиденцией великих литовских князей. На замковой горе с 11 века друг друга сменяли деревянные детинцы. Примерно через 2 века князь Миндовка возвел с северной стороны каменную башню-донжон. Это 4-гранное сооружение сохранилось до наших дней. Сейчас оно находится на глубине 7,5 метров. На его фундаменте расположено каменное укрепление и щитовка. В ту эпоху башня-донжон сыграла знаковую роль в обороне крепости, когда галицко-волынские и татарские войска штурмовали город. Известно, что помимо щитовки, за 5 веков существования крепости на замковой горе поэтапно отстраивались несколько башен и ворот. Там были возведены Костельная, Посадская, Колодезная, Дозорная и другие оборонные укрепления. В том числе построили и церковь Успения Пресвятой Богородицы. А уже в течение 17-го столетия величественный Новогрудский замок начал ветшать. Свою лепту внесли и две войны. Уже в 1706 году во время Северной войны шведские войска полностью уничтожили то, что осталось от местных укреплений. А чуть позже, примерно через век, по приказу литовского генерала-губернатора Бедниксена, из разрушенных стен вымостили улицы самого Новогрудка. Сегодня, благодаря государственной программе «Замки Беларуси», поэтапно проводится реконструкция сохранившихся крепостных руин. После их восстановления там намерены основать музей. Сейчас на Замковой горе ежегодно проходят рыцарские фестивали. В окрестностях Новогрудка можно познакомиться с не менее важными городскими достопримечательностями, в частности, с древними храмами 18 и 19 веков, костелом Преображения Господнего и святого Михаила Архангела, а также Новогрудской Борисоглебской церковью. Последней, к слову, уже более 500 лет. Невозможно пропустить еще одну бесценную достопримечательность – дом-музей Адама Мицкевича. В его коллекции насчитывается несколько тысяч экспонатов. В экспозиции хранятся многие вещи, документы и иные ценности, связанные с членами семьи Адама Мицкевича и с самим поэтом. Внутреннее убранство помещений продумано до мелочей, а интерьер говорит сам за себя, останавливает на себе взгляд, окуная в непознанный мир творчества. творческого человека. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа белорусского.

0: Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи.
1: Улицы наших городов. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к тому часу. Ольга Березовик. Сейчас я расскажу, что Греция потребовала от Украины и когда состоится крестный ход в Минске.
1: Новости на Компас FM.
0: Греция потребовала от Украины убрать все беспилотные катера от своих берегов, пишет Белтам. Так, по информации местной газеты, серьезное предупреждение касается всех безэкипажных судов, которые остаются вне поля зрения радаров. Ранее сообщалось, что власти Греции проводят расследование после обнаружения в территориальных водах страны беспилотника со взрывчаткой в Ионическом море. Его обнаружил рыбак. Тогда министр обороны Греции подтвердил, что военный морской дрон принадлежит Украине и назвал инцидент чрезвычайно опасным. О планах на прямое ЖД-сообщение между Витебской и Псковской областями рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой, пишет Белтам. Он отметил, что уже сейчас обсуждаются проекты по созданию маршрутов между Великими Луками, Полоцком и Витебском, а также между Брянском и Гомелем. Кроме того, губернатор Псковской области сообщил, что спрос на поездки из Великих Луг в приграничный Витебский регион очень высокий. В свою очередь, Дмитрий Крутой подчеркнул, что задача наших железнодорожных ведомств – сделать привлекательным маршрут пригородных электричек. Сегодня ровно 5 лет со дня подвига белорусских военных летчиков Андрея Нечепурчика и Никиты Куканенко, сообщили в Минобороны. 19 мая 2021 года во время учебно-тренировочного полета над Барановичами у самолета Як-130 отказало управление. Он падал прямо на жилой район. По инструкции экипаж должен был катапультироваться, но пилоты приняли другое решение. До последней секунды они удерживали штурвал, уводя самолет от домов. Им удалось направить его на единственный свободный участок между постройками. Андрею Нечепурчику было 33 года, Никите Куканенко всего 22. Указом президента летчики удостоены звания Герой Беларуси посмертно. И последний крестный ход в честь Дня славянской письменности и культуры состоится уже в это воскресенье, пишет Белтау. Он начнется в 11:30 у Свято-Духова кафедрального собора и завершится на Минском замчище. Празднование Дня славянской письменности и культуры напоминает о преемственности духовного и культурного наследия славянских народов, развитии просвещения, культуры и государственности. В крестном ходе примут участие представители духовенства, общественных организаций, учреждений культуры, студенты и все желающие.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 27-29 тепла, ну а в Минске до 22 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: Помните фильм «Рокки»? Так вот, эта песня именно оттуда, а ее ритм как раз завязан под удары бойцов на ринге. Кстати, еще больше о песне «Хик-создании» можно узнать от моего коллеги Руслана Нариманова в программе «История одной хорошей песни». Ежедневно в 18:30. Ну а прямо сейчас очередной музыкальный анонс на предстоящие полчаса. Это «Компас ФМ», Анастасия Лисова, и скоро услышим Григория Лепса и Ирину Аллегрову. До этого споет Бон Джови. Ну и сразу после выпуска новостей появится Вячеслав Бутусов.
1: В Минске 13 часов.

0: Ну, а сейчас время новостей, о которых расскажет Вера Светлова. Вер, привет. Какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, что готовят украинские власти и о летнем музыкально-туристическом сезоне в Минске.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Украинские власти якобы готовят удары по России с территории Латвии. Соответствующее сообщение размещено на сайте службы внешней разведки Российской Федерации, пишет Белта. Согласно заявлению, украинские власти таким образом хотят продемонстрировать Европе сохранение боевого потенциала вооруженных сил Украины. Заявляется, что для атак на Россию Киев планирует запустить беспилотники с территории балтийских государств, что сократит время подлета до цели и повысит эффективность атак. Утверждается, что власти Украины, несмотря на опасения латвийской стороны, убедили Ригу дать согласие на проведение такой операции. Последние звонки пройдут в столице уже в эту субботу, пишут Минск Новости. В 12:30 выпускники возложат цветы к стелле «Минск. Город-герой». А вечером в Минск-арене пройдет праздник «Последний звонок» для 11-классников. А вот выпускные вечера запланированы на 12 июня. Торжественная часть состоится в школах. Вторая часть выпускных пройдет в новом формате на крупных столичных социокультурных площадках. Сейм Литвы поддержал создание военного полигона, который расположен в 8 километрах от границы с Белоруссией. В Капчаместисе сообщили в белорусском оборонном ведомстве. Решение принято, несмотря на протесты местных жителей. За проект проголосовали более 100 депутатов. Владельцам недвижимости на этой территории направят уведомление. Учения там начнутся уже в 2028 году, а стрельбище оборудуют к 2030-му. И последнее. Летний музыкально-туристический сезон начнется в столице в субботу, пишут Минск Новости. Местом для мероприятий станет не только Верхний город, но и историко-культурный комплекс Лушицкий, Раковский дворик и площадка возле Дворца спорта. Минчане и гости города смогут послушать классическую музыку, посетить библиотеки под открытым небом, площадки караоке и вечерние кинопоказы.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 27-29 тепла, ну а в Минске до 22 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: что же, вторник уже перевалил за свою половину, так что успевайте сделать все, что запланировали, ну или дайте себе время на отдых, он тоже необходим. Поддерживать вас в рабочем русле будем хорошей музыкой, которой у нас на Компас FM предостаточно. Меня же зовут Анастасия Лисова, и в эту 15-минутку слушать будем дуэт Григория Лепса и Ирины Аллегровой. Еще будут Бурито, ну а раньше остальных споют Чайф.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Слушайте, британские ученые недавно выяснили, что 4 рабочих дня в неделю вместо 5 имеют положительный эффект. У компании выручка не падает, а сами сотрудники отмечают снижение выгорания на 40%, а также улучшение здоровья. И, как говорится, я ни на что не намекаю, но исследование-то хорошее. Хотя, с другой стороны, мы, люди, такие интересные существа. Даже на 4-дневке мы бы также уставали и откладывали все до последнего. Ну а что, оставлять на потом точно не стоит, так это очередной музыкальный анонс. И да, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И в эти полчаса к нам присоединится группа «Винтаж».

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: Ну и прямо сейчас поют чьи же компании. Следом за музыкой будет новостной блок, так что оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всего актуального, ну и с хорошей музыкой.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

«Трачу свое время», пел только что шведская группа «Rockset», но это не в смысле ничего не делания, а в плане ушедшей любви и отношений. Так что, если в вашей жизни сейчас происходит что-то подобное, не тратьте времени зря. А либо верните все, как было, либо сделайте шаг в совершенно новое будущее. Это «Компас FM», советы раздавала Анастасия Лисова, и пришло время узнать о наших музыкальных планах. Итак, в эфире появится Сергей Трофимов.

сначала услышим группу «Назарет». Ну и быстрее остальных слушать будем Александра Маршалла.

0: Ну, сейчас предлагаю прерваться на новости, о которых расскажет Вера Светлова. Вер, привет, что интересного ты для нас приготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем провел телефонный разговор министр иностранных дел Максим Рыженков и о том, какие функции появились у Зубра на трассе М1.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: Министр иностранных дел Максим Рыженков провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым сегодня, пишет Белта. Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции, а также затронули актуальные темы международного характера. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на этот год. БелЖД пустит дополнительные поезда на фестиваль искусств в Славянский базар в Витебске, сообщает телеканал СТВ. Маршруты свяжут Витебск с Минском и Москвой. Составы из белорусской столицы будут курсировать с 14 по 20 июля, из российской с 13 по 21. График движения подстроили под праздничную программу, чтобы зрители успевали на ночные концерты. Продажа билетов уже открыта. Купить их можно в кассах вокзалов или на официальном сайте БелЖД. Сегодня ровно 5 лет со дня подвига белорусских военных летчиков Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, сообщили в Минобороны. 19 мая 2021 года во время учебно-тренировочного полета над Барановичами у самолета Як-130 отказало управление. Он падал прямо на жилой район. По инструкции экипаж должен был катапультироваться, но пилоты приняли другое решение. До последней секунды они удерживали штурвал, уводя самолет от домов. Им удалось направить его на единственный свободный участок между постройками. Андрею Нечипорчику было 33 года, Никите Куканенко всего 22. Указом президента летчики удостоены звания Герой Беларуси посмертно. И последнее. Интерактивная скульптура «Зубра» на трассе М1 задышала, пишет .бай. Специалисты уже провели контрольное испытание новой функции. Так у скульптуры не только горят и моргают глаза, но и из ноздрей появляется густой белый дым. Отмечается, что совсем скоро «Зубр» будет дышать паром постоянно, приветствуя и провожая путешественников. А в дальнейшем в инсталляцию могут добавить и звук «Рев Зубра».
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 27-29 тепла, ну а в Минске до 22 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: была группа «Лекарство от меланхолии». Я надеюсь, у вас сейчас отличное настроение, и вы готовы на подвиги, как трудовые, так и личные. Хорошая музыка вам в помощь, так что не будем откладывать все в долгий ящик, а прямо сейчас давайте расскажу, кого будем слушать в ближайшее время. Итак, споет Сергей Трофимов, еще будет дуэт «Зиверт и Пиццы», ну и прямо сейчас появится группа «Смысловые галлюцинации». Это «Компас ФМ», Анастасия Лисова. Хорошего вам дня и отличного настроения.
1: Реклама на «Компас ФМ». Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: счастлива.
1: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

А знаете ли вы, что сегодня, 19 мая, отмечается день рождения кубика Рубика? Изобрел его венгерский архитектор Эрнио Рубик в 1974 году. И спустя время он стал так популярен, что соревнования по его сборке проводятся по всему миру. Вот, например, последний рекорд принадлежит поляку. Он собрал головоломку за 2,76 секунды. Вот это мегамозг. Лично я только могу смотреть, как его собирают. Ну да ладно, зато я хорошо могу вам анонсировать музыку. Вы слышите Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И согласно нашему плейлисту, скоро услышим дуэт Джигана и Юлии Савичевой. Еще споет Queen.

0: Эту песню мы услышим уже сразу после анонса планов на вечер, так что оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: На часах почти 5. Доброго вам вечера, вторника и прекрасного весеннего настроения. Пусть оно не зависит от прогноза синоптиков, ведь есть много других поводов для радости, помимо погоды. Например, любимые хиты, которые можно сделать громче. Вы на Компас FM. Этим вечером с вами я, Дарья Ветрова. И вот каких исполнителей услышим в эфире дальше. Появится группа «Чили». До этого споет группа «Оазис». А раньше всех услышим «Смысловые галлюцинации».
1: Где розовые очки? Моя ракета, где ты?
0: Где же розовые очки, узнаем после выпуска новостей, а пока узнаем, где собрались пробки.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшое скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской, также на улице Первомайской от Лепешинского до Комсомольской. Что касается Минска, здесь пробка на МКАД от Франциска Скорины до улицы Дачной, также на Лабанка от Одинцова до Притыцкого и еще одна на Сурганова от Куйбышева до Богдановича.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Ира, добрый вечер. Что нового произошло?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу о разговоре глав МИД Беларуси и России и о том, какой сериал намерен снять Marvel.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым сегодня, пишет Белта. Они обсудили двустороннюю повестку, вопросы союзной интеграции и международные темы. Еще главы внешнеполитических ведомств оговорили график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на этот год. Методички для классных часов по борьбе с кибербуллингом презентовали в Минске сегодня, пишет Белта. Вспомогательные материалы для учителей позволят корректно и доступно обсуждать со школьниками с 5 по 8 классы темы интернет-травли, безопасного поведения в сети и цифрового этикета. Встреча столичных преподавателей прошла в 18-й гимназии в рамках сотрудничества компании МТС, Минобразования и Детского фонда ООН в Беларуси. Сегодня ровно 5 лет со дня подвига белорусских военных летчиков Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, сообщили Минобороны. И в день 5-й годовщины их подвига в Полоцком кадетском училище состоялось открытие памятника «Самолет МиГ-15». Сертификат на его установку вручил министр обороны Виктор Хренин во время посещения учебного заведения в декабре прошлого года. В церемонии открытия приняли участие командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович и мама героя Беларуси Никиты Куканенко. Наталья Сивухина, военнослужащие и учащаяся молодежь. В завершении участники церемонии почтили память летчиков, героев и возложили цветы. И последнее. Marvel может снять сериал «Герои по найму», пишет .by. По информации инсайдера, сейчас американская медиакомпания ищет сценаристов. Проект о вымышленной команде супергероев из комиксов будет посвящена Люку Кейджу и Железному Кулаку. Сняться в сериале не против Финн Джонс, который играет Железного Кулака. К слову, этих супергероев можно будет увидеть уже в следующем году в 3-м сезоне нового «Сорвиголовы».
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске кратковременные дожди, возможно, гроза, местами туман. В Витебске и Могилеве до 16 градусов тепла, в Минске до плюс 12. Завтра днем в этих городах ожидается кратковременные дожди, возможно, гроза. В Витебске и Могилеве будет до 29 градусов тепла, в Минске до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: «Сиять» призывала только что группа Skynet, именно так называется их композиция. И что еще нам остается делать, когда на улице пасмурно? Но ничего, потерпим несколько дождливых дней и снова насладимся весенним солнцем. Нам не привыкать к этим эмоциональным качелям от погоды. Продолжаем подбадривать себя классной музыкой. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и скоро в эфире прозвучат группа «Чили», группа «Оазис», а раньше всех «Весна». Високосный год. Эту группу услышим после того, как узнаем дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились немножко автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина, в Могилеве. В Могилеве пробка на Первомайской от Тимирязевской до Комсомольской, еще одна на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской, и также придется постоять на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске четырехвальная загруженность, пробка на МКАД от Франциска Скорины до улицы Дачной, на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости, еще заторный кубок Колоса от Хмельницкого до Калинина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: 17:28 на часах, вечер набирает обороты, а значит пробки тоже. Чтобы быстро добраться домой, нужно еще постараться. Задаем себе темп под любимую музыку. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И вот кого услышим в эфире совсем скоро. Споет Владимир Пресняков. До этого появится Michael Learns to Rock. А раньше всех услышим группу «Танцы минус».
1: Из-за твоей ресницы хлопать.
0: Ждем эту композицию после автоновостей от Александра Тамковича, но сначала я расскажу о пробках.
2: Дорожный компас.
0: Где же они собрались, узнаем в Яндекс.Картах и по информации сервиса. В Витебске пробка на Кирово и Замковые от космонавтов до Ленина. Также есть скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Обновляю карту Могилева. Движение здесь уже довольно плотное. Пробка на Первомайской от Тимирязевской до Комсомольской. На Пионерской от Миронова до Болдина. Также на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске 7-бальная уже загруженность. Две пробки на МКАД от Байкальской до Вообшасова, от Всехсвятской до Дачной. Также придется постоять на Сурганово от Платонова до Богдановича и еще на Орловской и Сурганово от Коростояновой до Куйбышева.
2: Дорожный компас для детей старше 16 лет.
3: Автоновости на Компас FM.
4: Привет, меня зовут Павел Суринов. В Беларуси упростили правила техосмотра, а Toyota вернула в строй легендарную модель Land Cruiser. И это автоновости на Компас FM. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое заметно упрощает жизнь при покупке и продаже машины. Теперь, если у автомобиля еще действует разрешение на участие в дорожном движении, проходить техосмотр заново при смене владельца не нужно. Раньше эта процедура была обязательной в любом случае, независимо от того, сколько времени осталось до окончания предыдущего техосмотра. Кроме того, функцию выдачи разрешений диагностическим станциям передали транспортной инспекции Министерства транспорта. Теперь ведомство сможет само запрашивать нужные документы из государственных баз. А значит, автовладельцам больше не придется бегать и собирать кипу справок. Новые правила вступили в силу 14 мая.
3: Автоновости.
4: Toyota официально начала продажи нового внедорожника Land Cruiser FJ на домашнем рынке в Японии. Это компактный, но настоящий рамный внедорожник. У него классическая прочная конструкция. Машина получилась заметно меньше старших братьев. Длина чуть больше. Больше 4,5 метров. Под капотом проверенный временем мотор объемом 2,7 литра на 163 лошадиные силы. Шестиступенчатый автомат и подключаемый полный привод. Из внедорожного арсенала блокировка заднего дифференциала, помощь при спуске и при трогании на подъеме. Интересная инженерная находка. Углы бамперов выполнены отдельными сегментами. И если посарай повыше камень или бордюр, можно заменить только поврежденную часть, а не весь бампер целиком. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
3: Автоновости.
2: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Don't stop me now, не останавливай меня сейчас, пела только что группа Queen, и это история о человеке, который отбросил все запреты и решил брать от жизни максимум. Интересный факт, остальным участникам группы текст сначала оказался пропагандой разгульного образа жизни, но сегодня Don't stop me now – это одна из самых популярных и жизнеутверждающих композиций в истории. Но впереди еще много классной музыки, поэтому проводите этот вечер на Компас FM. С вами здесь я, Дарья Ветрова. И дальше прозвучат Владимир Пресняков, Michael Learns to Rock, а раньше всех Nautilus Pompilius. Все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Что же говорят нам Яндекс.Карты по поводу пробок? По информации сервиса, в Витебске есть скопление автомобилей небольшое на Кирова и Замковой от космонавтов до Ленина, и также на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве пробка на Пионерской от Миронова до Болдина и еще одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. Ну а что касается Минска, здесь семибальная загруженность. Большая пробка на МКАД от Партизанского проспекта до Нестерова. Также затор на Сурганово от Платонова до Богдановича и еще на Якуба Колоса. Придется постоять от Белинского до Сурганова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 6 вечера на часах, время, когда все заботы, проблемы и тревоги должны остаться позади. Надеюсь, у вас именно так, и вы уже готовы максимально наполниться спокойствием и умиротворением. А еще продолжаем наполнять вечер любимой музыкой, для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот какие исполнители составят нам компанию в ближайшее время. Появится певица Ёлка. До этого споет группа «А-студио». А раньше всех услышим Сергея Трофимова. Ждем его после выпуска новостей.
1: Дорожный компас.
0: Но для начала проверим дорожную обстановку, и по информации из сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с улицей Ленина. В Могилеве одна пробка, на Пионерской от переулка Буянова до улицы Болдина, в Минске по-прежнему 7-бальная загруженность, пробка на МКАД от Партизанского проспекта до Ваупшасова, на Икубоколоса от Красной до Калинина и еще на Орловской и Сурганова от Красной Стояновой до Куйбышева.
1: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях. О них нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Какие новости?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу о ситуации США с Кубой и о том, продолжит ли карьеру легенда хоккея Александр Жидких.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Штаты серьезно рассматривают вариант применения военной силы в отношении Гаваны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Сообщается, что Дональд Трамп и его помощники разочарованы тем, что кампания давления на Кубу, в том числе за счет лишения острова топлива, не принудила кубинское руководство к проведению реформ. По их словам, масштаб возможных военных действий колеблется от разового авиаудара и до земноземного вторжения. Некоторый пассажирский транспорт отменит на лето, пишет .бай. На время отпусков и каникул движение в направлении Серова-Сеница приостановит автобус номер 10 с 25 мая. Также автобус номер 26А прекратит свои рейсы по маршруту диспетчерская станция Восточная Павлины-Меделки с 1 июня. Помимо прочего, 26-й автобус будет курсировать по новому ежедневному расписанию с начала лета. С подробным графиком движения можно ознакомиться на сайте Минск-Транса. Память летчиков-героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко почтили в Барановичах сегодня, рассказали Минобороны. Митинг-реквием прошел у мемориала, посвященного героям Беларуси. Дань памяти военным летчикам отдали военнослужащие 61-й истребительной авиационной базы и 116-й штурмовой базы. Родные и близкие Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, местные власти и горожане. Напомню, 5 лет назад летчики ценой своих жизней увели самолет от жилых домов. И последнее. Легенда белорусского хоккея Александр Жидких продолжит карьеру, пишет Белта. Несмотря на возраст, 42-летний спортсмен подписал с новополоцким клубом новое соглашение на один сезон. И этот абсолютный рекордсмен чемпионата Беларуси остается ключевой фигурой в составе нефтяников. Добавлю, в прошлом сезоне Александр Жидких стал лучшим бомбардиром своего химика.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске кратковременные дожди, возможно, гроза, местами туман. В Витебске и Могилеве до 16 градусов тепла, в Минске до плюс 12. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Витебске и Могилеве будет до 29 градусов тепла, в Минске до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Солнце клонится к горизонту, хотя какая нам разница, если на улице пасмурно и все равно не удается насладиться теплыми солнечными лучами. Но главное, чтобы тепло было внутри, поэтому зажигаем свое внутреннее солнце, в том числе с помощью любимой музыки. Вы на Компас FM, этим вечером с вами я, Дарья Ветрова, и дальше услышим в эфире Тани Тути Карам, «Елку», а раньше всех «Братьев Гримм». Этот дуэт прозвучит после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: А есть ли они, нам расскажут Яндекс.Карты. И по информации сервиса, витебские дороги уже свободны. В Могилеве, в общем-то, тоже, хотя сохраняется еще небольшой затор на проспекте Мира от Первомайской до Ленинской. А что касается Минска, здесь шестибальная загруженность. Пробка на МКАД от поселка Зацинь до дороги в Дрозды. На Якуба Колоса от Красной до Калинина, еще на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина. И также на Ленина от Богдановича до Кирова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас-ФМ.
2: Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одного из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов. И речь пойдет о песне «Twist in My Sobriety» от Таниты Тикарам.

0: Эта история началась в конце 60-х, в Западной Германии. Тогда на свет появилась малышка Танита, внучка индийского лорда и главного судьи острова Фиджи, дочь офицера вооруженных сил Великобритании и британской эмигрантки из Малайзии. С самого детства малышки ее верными друзьями были гитара и книги, а потому, когда их семья вернулась в Англию, ей пророчили блестящую карьеру на факультете английской литературы. Но все изменилось, когда ее старший брат Рамон Тикарам после окончания военной школы в Дувре попал на глаза киношникам. Тогда, после службы в армии, он поступил в театральный университет, откуда позже его талант заметили продюсеры, после чего завертелась карьера актера. Успех брата настолько сильно вдохновил юную леди, что та незамедлительно принялась писать текста для своих будущих хитов. Ее семья была достаточно консервативной, а потому была против ее увлечения и настаивала на выборе нормальной специальности. Но только не ее отец. Будучи рассудительным военным, да и к тому же сыном судьи, он поставил ей условия. Ей будет позволено заниматься музыкальной карьерой, но без единого шиллинга в кармане. При этом, если в течение года она не принесет контракт с музыкальным лейблом, то отправится в Манчестер, чтобы поступить в тот универ, который выбрала семья. Интересно то, что хоть отец и запретил ее брату помогать, он все же внес свою лепту в карьеру Таниты, ведь оставил ей номерок рекламного агентства, куда как раз требовался сценарист. Спустя несколько месяцев упорной работы за счет внушительного багажа знаний Танита накопила на аренду студии и заказ аранжировки для ее композиций. Месяцем позже имя Таниты Тикарам уже знали все слушатели британских радиостанций.
1: История одной хорошей песни.
0: Первым ее треком был «Good Tradition», который ворвался в десятку британского чарта хитов. К концу срока, который выставил ее отец, на весь мир прогремела песня «Twist in My Sobriety», просто влетевшая в чарт хитов планеты. Ну, а услышать ту самую гипнотическую симфонию сможем и мы. Прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Twist in my sobriety. С такой композицией звучала сейчас Танита Тикарам, и это переводится как «помутнение рассудка». Все мы иногда испытываем подобное в конце рабочего дня, но главное, что он закончился, а впереди вечер, который принадлежит только вам. Пусть он порадует вас приятными эмоциями, и все это в компании любимых исполнителей на Компас FM. С вами этим вечером Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы – появятся Максим Фадеев и Юлиана Караулова. До этого споет группа «Рэм». А раньше всех услышим Ума Турман.
2: Кажется, никогда нам на планете это не встретится.
1: Ждем эту композицию после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Узнаем, где остались пробки. Обновляю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске дороги свободны, но небольшое скопление автомобилей есть на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве есть еще небольшой затор на проспекте Мира от Первомайской до Ленинской. А что касается Минска, здесь пятибалльная загруженность. Пробка на МКАД от поселка Зацин до дороги в Дрозды. На Якуба Колоса от Красной до Калинина на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина и также на Куйбышева затор от Кульман до Сурганова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
3: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву. Разводите костер в безветренную погоду на безопасном расстоянии от построек. Рядом с костром должно быть ведро с водой или огнетушитель. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки. Если видите горящую траву, сообщите в МЧС по телефону 112.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа REM была только что в эфире с треком «Losing My Religion», и это английская идиома, означающая «терять терпение» или «быть на грани». Неприятное чувство на самом деле, но иногда приходится его испытывать. Например, когда вместо солнечной весенней погоды наблюдаешь пасмурное небо и дожди. Такое предстоит нам в ближайшие дни, так что сохраняем терпение, поддерживаем энтузиазм и находим другие поводы для радости. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и дальше услышим дуэт Максима Фадеева и Юлианы Карауловой «Savage Garden», а раньше всех Александра Буйнова. Он нам споет, как только проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны абсолютно, в Могилеве, в общем-то, тоже, но есть небольшой затор на проспекте Мира от Первомайской до Ленинской. Что касается Минска, здесь пятибалльная загруженность, пробка все еще на МКАД от поселка Зацин до дороги в Дрозды. Придется постоять и на Червяковой Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной, также на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости и еще на Ванеева от Яна Райниса до второго велосипедного переулка.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске кратковременные дожди, возможно, гроза, местами туман. В Витебске и Могилеве до 16 градусов тепла, в Минске до плюс 12. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Витебске и Могилеве будет до 29 градусов тепла, в Минске до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске кратковременные дожди, возможно, гроза, местами туман. В Витебске и Могилеве до 16 градусов тепла, в Минске до плюс 12. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Витебске и Могилеве будет до 29 градусов тепла, в Минске до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске кратковременные дожди, возможно гроза, местами туман. В Витебске и Могилеве до 16 градусов тепла, в Минске до плюс 12. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза. В Витебске и Могилеве будет до 29 градусов тепла, в Минске до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза. В Витебске и Могилеве будет до 29 градусов тепла, в Минске до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.